0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: Quiero ser tu héroe.
5: Si una vez

Радио 100. Красивое начало дня. You should know I'm a ways past the point where my mind can...

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100. Сочетание вкуса и стиля.
1: It's really not important.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Перед выборами депутатов Госдумы и местных представительных органов полиция Челябинской области обследует более 2000 избирательных участков и обеспечит сохранность бюллетеней на всех этапах от доставки до подсчета голосов. В этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД региона по итогам заседания оперативного штаба. На участках усилят пропускной режим, будут использовать металлодетекторы и системы видеонаблюдения. В охране порядка, в единый день голосования помогут Росгвардия, МЧС, военнослужащие, частные охранники, народные дружинники и казаки. Госавтоинспекция уже проверила дороги возле мест голосования, а в дни выборов наряды ДПС будут дежурить рядом. Брошенные машины уберут заранее. Челябинская область вошла в число регионов с высоким ростом ИТ-компаний. За три года их количество на Южном Урале увеличилось на 29% до 4558 организаций. По этому показателю наш регион занял третье место в России, сообщили аналитики «Контурфокуса». Лидирует по динамике роста разработчиков софта Краснодарский край, на втором месте Республика Татарстан. Сегодня в Челябинске с 7 утра и до 13 часов закрыто движение транспорта по улице Коммуны на участке от 1-го Институтского переулка до улицы Энгельса. Ограничение связано с проведением парада первоклассников. Колонна соберется в 12 часов у сквера возле центрального стадиона. Она пройдет по улице Коммуны через главный вход в парк Гагарина и отправится к главной сцене. Там состоится торжественное открытие праздника профессий и аллеи первоклассников, большой фотогалереи с портретами юных челябинцев и их мечтами о будущем. Профессии. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: Диатоника на Радио 100.
6: Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте «Диатонику» на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам.
5: Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
7: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Информация о погоде в середине часа. В Челябинске сегодня облачно, дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20 градусов.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Блюдо от верблюда и выставка «Маяк. Простые истины». Куда сходить в выходные? На набережной реки Миасс пройдет ставший уже традиционным гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда». В субботу в программе флайборд-шоу на воде и выступления воздушных гимнастов. На сцене играет группа «Балалайка Бразерс». На протяжении всего дня в мастерской «Вкус вдохновения» можно будет посетить творческие занятия для всей семьи. От создания оберегов до искусства сервировки. В саду камней состоятся танцевальные мастер-классы и семейные интерактивы. В 5 часов начнется концертная программа с любимыми хитами детства. А в 8 вечера на сцену выйдет специальный гость Кирилл Лирик. В 5 вечера субботы на площадке возле торгового центра стартует большой праздничный концерт, хедлайнером которого станет Валерий Сюткин. В воскресенье площадки на набережной начнут свою работу также с полудня. В арт-сквере состоится презентация гигантского 290-килограммового торта «Челябинск». Десерт разделят на 5000 порций и угостят всех желающих. Продолжат работу мастерские. Дети смогут смастерить необычные аксессуары, расписать веера и создать декоративные пирожные. В саду камней с полудня до 5 вечера пройдет семейный марафон с живой музыкой и танцами. Без возрастных ограничений. Кроме того, на протяжении выходных в арт-пространстве «Антураж» на Ленина, 79, можно посмотреть персональную выставку Марии Тупикиной, продолжает художница.
3: Представьте мир, в котором цвет становится эмоцией, а картина истории. Меня зовут Мария Тупикина, и я приглашаю вас в этот мир. Приходите на мою выставку «Маяк. Простые истины». Мы привыкли все усложнять и искать ответы там, где их нет, а ведь природа устроена гораздо проще. Она дала нам легкое дыхание и просто предложила жить. А мои картины приглашают вас увидеть свою собственную легкость. Они напоминают о том, что мир не ждет от вас подвига, он ждет вашего взгляда. Ведь иногда достаточно изменить взгляд, и привычный мир становится другим, легким и радостным. Мои картины о простых истинах, которые мы знаем с детства, но иногда забываем. Приходите. Вместе мы сделаем эту жизнь легче и прекраснее.
2: Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». Я, Соня Дегтярева, поздравляю вас с Днем города и желаю вам насыщенных выходных.
1: Афиша выходного дня на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Мошенники стали предлагать от лица страховых компаний помощь в оформлении выплат на детей, чьи отцы погибли на СВО. По данным МВД, аферист звонит вдове, представляется страховщиком, убеждает, что ей положена выплата на детей и просит личные данные, а затем код из СМС. После этого в дело вступают силовики и сотрудники госорганов. Говорят о взломе госуслуг и угрозе потерять накопления, предлагая перевести их на безопасный счет. Следуя инструкциям, жертва лишается всех средств. В МВД призвали никому не сообщать коды из СМС. Ни полиция, ни ФСБ, ни другие правоохранители не запрашивают личные данные по телефону. Союз музеев России запустит школу реставрации, обучение для действующих мастеров со всей страны. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор организации Алена Ясинская в кулуарах первой лаборатории музейной коммуникации в Оренбурге. По ее словам, запуск планируется в конце октября в Петербурге. Курс рассчитан на 8 месяцев и разбит на модули по разным материалам реставрации. Существует много программ для студентов, а для действующих реставраторов не так много. Мы бы хотели запустить это масштабно на всю Россию и сделать проект постоянно действующим, отметила Ясинская. Союз музеев России объединяет более 580 музеев из 89 субъектов страны. Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сахар в России за месяц на 8% до уровней 2023-2024 годов. Ценовую ситуацию стабилизировали высокие показатели агропромышленного комплекса. Сбор сахарной свеклы в прошлом сезоне составил почти 49 миллионов тонн. Выпуск готового продукта – более 6 миллионов тонн. С января по июль производство выросло еще на 16%. В министерстве подчеркнули, что таких объемов достаточно для внутреннего спроса и экспорта, а дальнейшее наращивание переработки нового урожая приведет к сезонному снижению стоимости. МВД предложила освободить автовладельцев в новых регионах от таможенных пошлин и усилий сбора. Проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Льготы по налогам и регистрации получат владельцы машин, зарегистрированных на новых территориях не позднее 31 декабря 2025 года. Инициатива устанавливает особые случаи и упрощенный порядок регистрации транспорта для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Челябинск, готовься к мощному драйву. 12 сентября на площади у торгового центра Валерий Сюткин и Беарвульф. Начало в 17:30. Ведущий Дмитрий Губерниев. Отмечаем День города вместе. При поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный. 6+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 12 лет.
2: Всем привет, меня зовут Сева, мне 11 лет, и я вам расскажу про книжку «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Книжка мне очень понравилась, она очень интересная, особенно морские приключения, так как я очень люблю все про корабли. Там это достаточно подробно описано, особенно само устройство корабля. Ну, мачты, паруса, такелаж, рангоут, например, каюта для матросов, камбуз и каюта-компания. У меня была книжка со всякими справками научными, поэтому там было все подписано. Ну и так я много знал и до этого. Ну, мне это очень интересно, потому что я с детства любил пиратов. Главарь пиратов Джон Сильвер, он же Одноногий, был коком на корабле, а потом поднял бунт и сам пошел искать сокровища. Он их искал по карте, следовал всем инструкциям, но, оказывается, сокровища нашли до него. Как совсем отрицательный персонаж, он мне не представляется, но является таким. Больше связано с его прошлым. Он был правой рукой капитана Флинта, самого грозного пирата. Я бы хотел повстречать Джима и спросить бы у него, что он сделал со своей долей сокровищ. Джим — это главный герой, от которого идет повествование. Он мальчик, сын трактирщика, который волей судьбы связался со всей этой историей. Ну, читать можно, наверное, примерно так же лет с 10, так как будет... Может быть, что-то будет непонятно, но сам дух приключений... Он доступен почти что всем.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду взрослый детский книжный клуб в Челябинске. В 1881 году Роберт Льюис Стивенсон нарисовал для пасынка карту вымышленного острова. Через 2 года из этого рисунка вырос «Остров сокровищ» – книга, которую с тех пор называют эталоном приключенческой литературы. Главные персонажи – Джон Сильвер. Одноногий кабачек с попугаем на плече. Он предает, лжет, торгуется с совестью и остается обаятельным до последней страницы. Стивенсон сделал гениальную вещь. Он создал злодея самым живым человеком на корабле, потому что он единственный, кто не притворяется перед самим собой. Он честен в своей корысти, честен в своем страхе, честен в своем желании выжить. И эта честность подкупает. Остальные играют роли. И вот что самое удивительное. На этом корабле есть смелые, порядочные люди. Но читатель почему-то все время ждет именно Сильвера. Ловит каждую его реплику, следит за каждым шагом. И не может понять, чего в этом человеке больше – угрозы или правды. Стивенсон словно подводит нас к простой мысли. Человек, который честен с собой, всегда интереснее того, кто старается быть правильным. Даже если первый опасен, а второй надежен. Джим Хокинс тоже чувствует это. Мальчик, оказавшийся среди взрослых, не знает, кому верить. И поэтому учится смотреть не на слова, а на поступки. И в этом, пожалуй, главное богатство романа. Он дает возможность пройти через бурю, побыть на корабле, научиться держать паузу, не говорить лишнего, понимать, что иногда молчание – это спасение. В конце Сильвер уплывает. Просто садится в лодку и исчезает. И, пожалуй, именно после этого хочется открыть книгу снова, чтобы еще раз оказаться на борту, почувствовать запах моря, увидеть, как из тумана выплывает остров. И понять, кем ты сам окажешься, когда вокруг не останется правил.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. УСТЭК Челябинск завершила ежегодные испытания тепловых сетей перед отопительным сезоном 2026-2027 годов. Проверка прошла в 6 этапов с 19 мая по 26 августа и охватила более 900 километров трубопроводов. Найдено 933 повреждения, на 112 меньше, чем в 2025 году. Это результат планомерной работы. За прошлую ремонтную кампанию заменили 13 трубопроводов за 2,5 миллиарда рублей. В текущее время компания реконструирует 29 линейных объектов общей протяженностью свыше 11 километров, вложив 2,5 миллиарда рублей. Уже работает повысительная насосная станция, давшая стабильный напор горячей воды жителям микрорайонов Советского района. 11 сентября в Челябинске наградили победителей регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» национального проекта «Кадры». Лучший машинист – Дамир Насыров, второе место у Станислава Рудакова, третье – у Евгения Федорова. Дипломы вручил вице-губернатор Роман Воллерт. Соревновались представители 6 городов – Челябинска, Златоуста, Карталов, Орска, Оренбурга и Кургана. По словам главы управления по труду и занятости Александра Шигурова, конкурс повышает престиж рабочих специальностей и помогает росту кадров. Финал с 14 по 16 октября 2026 года в Екатеринбурге с крупным призом для чемпионов. В Чебаркульском городском округе открылась первая модельная библиотека после модернизации по национальному проекту «Семья». Она получила название «Бриз». Исполняющий обязанности замгубернатора Вадим Евдокимов отметил, для Чебаркуля это первая модельная библиотека, для области – 50-я. А до конца года откроются еще 4, и всего их станет 54. Модельный статус – это не только обновленный облик и новые фонды, но главное – новые технологии, проектный подход и кадровое обновление. В библиотеке пройдут книжные обсуждения, встречи клуба любителей чтения и мастер-классы для детей и взрослых. Для юных посетителей оборудованы интерактивная песочница, кукольный и теневой театры, есть настольные и интерактивные игры. Учреждение адаптировано для людей с ОВЗ, есть рабочее место для посетителей с нарушениями зрения. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: Oh, Father, tell me.

0: Здравствуйте, друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Встречаем с вами эту музыкальную субботу вместе. Я надеюсь, что ваш день проходит легко и комфортно. Сегодня суббота. Это возможность не только переделать кучу дел, но и прекрасно отдохнуть. Поэтому давайте с вами настроимся на волну 100% комфорта и проведем этот день вместе.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100%.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: О погоде на радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
1: Радио 100.

0: Дорогие друзья, спасибо огромное за то, что проводите эту субботу вместе с нами. С вами у микрофона сегодня Соня Дегтярева. Впереди нас ждет много всего очень интересного. В этом часе у нас будет спецвыпуск «Азбуки моды», приуроченный к параду моды и дню города. Поговорим с Мариной Сухановой о разумном потреблении, а заместитель генерального директора по цифровым медиаресурсам Дарья Годунова расскажет, где и как предпочитает покупать одежду. Выпуск будет очень интересным, так что оставайтесь с нами.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
6: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
7: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100. Медиаперсоны. Спецвыпуск к параду моды на Кировке.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Медиаперсоны.
2: Всем привет, я Дарья Годунова, заместитель генерального директора по цифровым медиаресурсам. Секонд-хенды, честно говоря, я не понимаю. Была пару раз, но не могу сказать, что что-то себе даже приглядело. Мне кажется, что вещь все равно должна быть новой. Я не против секонд-хендов. Скорее всего, там можно что-то найти очень классное, но я этого делать не умею. Мне вообще, в принципе, нравится ходить по магазинам и выбирать вещи на маркетплейсах. В чем плюс магазина? В том, что ты можешь прийти, почувствовать вещь, потрогать, как она прилегает к телу, приятно, неприятно, жарко в этой вещи, либо тебе комфортно и все прекрасно. Можно же сделать хитрее, посмотреть что-то в магазинах, что тебе нравится, и заказать на маркетплейсе. Возможно, это будет дешевле, а может быть и не будет.
0: Комментирует популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова.
3: У микрофона Марина Суханова. И это специальный выпуск к параду моды на Кировке, где медиаперсоны, сотрудники медиахолдинга «Первый областной» пройдутся по подиуму. Мы живем в очень интересное время. Рай для потребителя. Собирать свой гардероб можно в красивых бутиках, на маркетплейсах, на ресейл-платформах или в секонд-хенде. Я сегодня хочу подробно остановиться на последнем, потому что времена стигматизации секонда прошли. Покупать в секонде не зазорно, ибо к бомжам, маргиналам и студентам присоединились люди отнюдь не бедные, а осознанные. Приведу убийственный факт. Если сегодня остановить все фабрики и заводы по производству одежды, то существующие уже созданные одежды хватит еще на 6 поколений. Зачем идти на поводу быстрой моды и каждый сезон покупать новую одежду, которая выдерживает лишь пару стирок? Бедной Африке столько одежды не нужно. Переработка одежды губит планету, причем так же, как и ее производство. Погуглите самостоятельно или посмотрите на странице подкаста «Модная азбука» на Радио 100 ВКонтакте или на моей странице. Во что превратилась пустыня Атакама в Чили после того, как ее превратили в мировую свалку одежды? Уверяю вас, вы сразу присоединитесь к отряду «Эко-френдли». Осознанное потребление и зеленая повестка свое дело делают. Хотите продлить жизнь вещам и остановить перепроизводство? На помощь приходят ресайклинг и апсайклинг. Ресайклинг – создать купальник из переработанных пластиковых бутылок. Апсайклинг – сшить рюкзак из старой пары ненужных джинсов. Эко-френдли не торопятся покупать новую одежду и тем самым поощрять все новые производства. Эко-френдли разворачиваются в сторону секонд-хенда и начинают поиски интересных вещей, например, из категории «винтаж». Если вы в своем гардеробе исповедуете узкий, редкий стиль, например, гарсон, кокет или гаучо, то в масс-маркете вам ловить нечего, а в секонде вы можете найти винтажные сокровища совсем за небольшие деньги. Выделю еще одну причину полюбить секонд. Там можно отловить редкие бренды, которые уже ушли с нашего рынка или закрылись вообще. Иногда случается, что в актуальную модную повестку залетает стилистика из прошлого. Например, брюки, клёши из 70-х или широкие плечи пиджака из 90-х. Тогда такие предметы вы можете новыми купить в масс-маркете или подержанными, аутентичными в секонд-хенде. Нам остается только принять тот факт, что секонды и ресейл-площадки с нами надолго. А значит, мы будем постепенно изменять свои покупательские привычки. И фраза «Я одеваюсь в секонд-хенде» будет звучать гордо. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства. Увидимся 11 сентября на Кировке в 19:30. А также смотрите прямую трансляцию на телеканале «Урал-1» в 19:30. Повтор показа смотрите на телеканале ОТВ 12 сентября в 19:00.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

Друзья, почти полдень в Челябинске. Я напомню, что сегодня у нас отмечается день рождения любимого города, его 290-летие, и к этому событию приурочено большое количество интересных мероприятий. Так уже с минуты на минуту стартует фестиваль «Блюда от верблюда» на набережной реки Миасс, так что обязательно присоединяйтесь, там будут работать несколько площадок, традиционно будет много всего интересного, ну и, конечно, вкусного. Площадки будут открыты сегодня в течение дня, так что по возможности обязательно заглядывайте на фестиваль. Хорошего дня, дорогие друзья!

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Мошенники стали предлагать от лица страховых компаний помощь в оформлении выплат на детей, чьи отцы погибли на СВО. По данным МВД, аферист звонит вдове, представляется страховщиком, убеждает, что ей положена выплата на детей и просит личные данные, а затем код из СМС. После этого в дело вступают силовики и сотрудники госорганов. Говорят о взломе госуслуг и угрозе потерять накопления, предлагая перевести их на безопасный счет. Следуя инструкциям, жертва лишается всех средств. В МВД призвали никому не сообщать коды из СМС. Ни полиция, ни ФСБ, ни другие правоохранители не запрашивают личные данные по телефону. Союз музеев России запустит школу реставрации, обучение для действующих мастеров со всей страны. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор организации Алена Ясинская в кулуарах первой лаборатории музейной коммуникации в Оренбурге. По ее словам, запуск планируется в конце октября в Петербурге. Курс рассчитан на 8 месяцев и разбит на модули по разным материалам реставрации. Существует много программ для студентов, а для действующих реставраторов не так много. Мы бы хотели запустить это масштабно на всю Россию и сделать проект постоянно действующим, отметила Ясинская. Союз музеев России объединяет более 580 музеев из 89 субъектов страны. Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сахар в России за месяц на 8% до уровней 2023-2024 годов. Ценовую ситуацию стабилизировали высокие показатели агропромышленного комплекса. Сбор сахарной свеклы в прошлом сезоне составил почти 49 миллионов тонн. Выпуск готового продукта – более 6 миллионов тонн. С января по июль производство выросло еще на 16%. В министерстве подчеркнули, что таких объемов достаточно для внутреннего спроса и экспорта, а дальнейшее наращивание переработки нового урожая приведет к сезонному снижению стоимости. МВД предложила освободить автовладельцев в новых регионах от таможенных пошлин и усилий сбора. Проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Льготы по налогам и регистрации получат владельцы машин, зарегистрированных на новых территориях не позднее 31 декабря 2025 года. Инициатива устанавливает особые случаи и упрощенный порядок регистрации транспорта для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 18. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Челябинск, встречай звездную программу на День города. 12 и 13 сентября на площади у торгового центра праздничные концерты. 12 сентября выступят Беарвульф и Валерий Сюткин. Ведущий Дмитрий Губерниев. 13 сентября певица Мона. 12 сентября начало в 17:30. 13 сентября в 16:30. Вход свободный. При поддержке администрации города Челябинска. 6+.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Everything but the girl run a red light. Только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, давайте мы не будем слушать вредные советы, и мы не будем с вами бежать на красный свет, вообще не будем ничего нарушать. Пусть день будет не суетливый, а наоборот, тихий, спокойный, размеренный, с неспешными прогулками, конечно же, желательно по каким-то уютным городским улочкам или, может быть, вообще на природе. Ну и, конечно, пусть этот день проходит в хорошем настроении и приятной компании Радио 100. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль на Радио 100.

Великолепный Битлз в эфире Радио 100, дорогие друзья, а нас сегодня с вами ждет много всего интересного. Вот уже совсем скоро в нашем эфире мы услышим интервью главного редактора Кристины Вовченко и главного режиссера театра драмы имени Наума Орлова Николая Осминова. Интервью будет очень содержательным, потому что в этом году театр драмы отмечает свой 106-й сезон и более того 105-летие театра. Зрителям обещают много сюрпризов, конечно же, приятных, а о том, каких именно, слушайте в нашем эфире совсем скоро.

0: О погоде на радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 18.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45. А также в субботу в 16:45.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь. А средства приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 11 сентября свои двери для зрителей распахнет старейший театр Челябинска – театр драмы имени Наума Орлова. 106-й театральный сезон и 105-летие театра обещают много сюрпризов. О творческих планах театра поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях студии «Радио 100» главный режиссер театра драмы имени Наума Орлова Николай Осминов. Николай Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, наши замечательные, любимые зрители.
2: Новый сезон, 106-й же по счету, не совсем обычный, потому что выпадает и юбилей 105-летия театра драмы, а также впереди Челябинск культурной столицы 2027. Да. Какой будет главный посыл открытия этого сезона для зрителя?
3: Посыл у нашего театра как был, так и остается один. Мы работаем ради нашего зрителя, мы служим нашему зрителю, нашему городу, области. Мы распахиваем двери и готовим премьеры для того, чтобы продвигать культурные ценности, которые были еще заложены нашими предшественниками. Мы остаемся театром открытым, доступным, ярким, интересным, с очень сложным и разнообразным интересным репертуаром. У нас много, очень много интересных проектов, которые мы в этом году будем пробовать и запускать. В этом году в театр пришло 2 новых педагога. Один из них вернулся. Это Мария Грейв. Она много лет сотрудничает с нашим театром. Она с труппой сделала много спектаклей как хореограф, да, в соавторстве с режиссерами, с другими. Но вот мы подумали, что было бы здорово, если бы, допустим, в течение года шла подготовка к какому-то интересному пластическому спектаклю, где молодые артисты, у которых есть вот эта вот энергия, желание двигаться, могут проявить себя вот в пластическом искусстве. Одно из направлений, которое у нас появляется в этом году, и мы прямо выбираем сейчас материал, читаем, думаем, что это может быть молодежное, яркое, интересное. Второе направление, которое начинаем развивать в этом году, с нами начинает сотрудничать композитор, аранжировщик, председатель Союза композиторов Челябинской области, это Полина Сергиенко. У нас в планах выпускать альбом актерской песни, участие очень серьезное, у нас свой фестиваль есть, много лет идет актерская песня имени Клавдии Шульженко, чтобы все услышали, как должны петь драматические артисты.
2: Здорово, вы немножко приоткрыли завесу будущего. Расскажите про премьеры этого сезона.
3: Первая у нас премьера сезона «Сид». Да, вот сегодня мы уже выйдем на сцену. Первая премьера сезона, это будет 1 октября. Мы на малой сцене, у нас очень интересный, такой неожиданный формат. К нам приехала на постановку режиссер из Санкт-Петербурга и Москвы. Она работает в 2 городах. Она недавно окончила мастерскую Козлова в Санкт-Петербурге. Сама она родом из Китая. Ее зовут Ланьбо Цзяо. Она будет делать даму с собачкой. Это Чехов. Но когда мы разговаривали о постановке, о том, что это должно быть, я сказал так. Это должен быть Антон Павлович Чехов. Но вы должны быть смелыми в прочтении автора. Это не должны быть люди в цилиндрах, значит, в платьях 19-го, начала 20 века. И они придумали современную историю. Это будет очень интересный, неожиданный, современный Чехов. Дальше у нас состоится 25 октября премьера по Тургеневу. Это будет «Дым». Посотрудничаем с Иваном Миневцевым. И Иван делает большую, очень серьезную, очень красивую и, как мне кажется, очень атмосферную историю о любви. И буквально через месяц у нас выйдет премьера. Леонид Алимов будет делать по Островскому великую пьесу великого русского драматурга. Он будет ставить «Лес». Спектакль будет тоже очень атмосферный, музыкальный. Там будет много музыкальных номеров. Как оказалось, в Островском очень много любви, очень много страсти и очень много юмора. Сейчас вот он заканчивает в Грозном большой проект федеральный и приезжает к нам на постановку. Но и следом у нас традиционно новогодняя кампания. В этом году мы решили восстановить спектакль, который у нас уже шел, но когда мы стали разбираться, я понял, что нужно говорить не о восстановлении, а о создании нового спектакля. Это «Летучий корабль», он у нас был. Это будет большая, яркая музыкальная история для детей, для родителей, поскольку мы все родом
2: из детства,
3: а там, в нашем детстве, в нашем СССР, были те самые песни, тот самый мультик. И как раз те самые герои, вот именно в том виде, в котором они были, эти песни будут звучать. Но мы пошли немножко дальше, и когда придумывали, как должен звучать музыкальный материал, я общался с Максимом Дунаевским, обсуждал этот вопрос, и он дал свое благословение. Я говорю, мне бы очень хотелось, чтобы вот этот рок-фолк прозвучал немножко на уральский мотив, и чтобы мы чуть-чуть услышали в этом во всем группу «Ариэль», которую я очень-очень люблю и которой я горжусь, как любой челябинец.
2: Очень интересно.
3: Да, но это сезон, только половина сезона.
2: Конечно,
3: потому
2: да.
3: что дальше, середина января, за режиссерский стол садится замечательный питерский режиссер. Это Олег Николаевич Куликов. Он будет делать очень интересную пьесу Джона Присли «Время и семья Конвой». Дальше мы приступим к постановке спектакля по пьесе Алексея Толстого. Это будет Дарья Догадова ставить. Она у нас сделала несколько спектаклей. Она в этом году начнет делать спектакль по пьесе «Тот, кто получает пощечины». Это очень интересная символическая пьеса с яркой формой такого цирка, немножко дюсалей, цирка какого-то такого загадочного. Оно будет выходить у нас где-то в конце апреля. И под закрытие сезона на малой сцене Денис Хусняров будет ставить интереснейшую пьесу на небольшое количество людей. Это спектакль притч, называется «На источник святых».
2: Вы рассказали про большое количество премьер. Какие-то мероприятия к 105-летию планируются у вас?
3: Да. Во-первых, мы запускаем формат «Галерка». У нас такая сцена небольшая есть. Мы хотим профессионально вернуться к жанру художественного слова. Из больших таких интересных, прям совсем ярких, у нас в этом году запланирован выход книги, посвященной 105-летнему юбилею театра. Это будет большое издание про наиболее ярких артистов, и режиссеров и художников, которые оказали наибольшее влияние на развитие нашего театра.
2: В июне вы недавно совсем, да, вступили в права главного режиссера театра. Какие вы для себя вот ставите задачи, как вы видите театр?
3: У нас, конечно, сильно омолодилась труппа. Сильно. Когда ты смотришь на сцену из зрительного зала, ты понимаешь, что перед тобой те, кто пришли до тебя. Я для себя ставлю такую цель амбициозную. Мне бы хотелось пробудить в них самооценку творческой личности, которая позволила бы им взять ответственность не только за свою творческую судьбу, потому что артист очень часто воспринимает себя как инструмент в руках режиссера. Мне бы хотелось, чтобы наши артисты в большей степени воспринимали себя как авторов ролей, чтобы у них было все-таки какое-то родилось понимание, что рано или поздно им придется взять ответственность за этот театр, чтобы они были к этому готовы, чтобы у них не было ощущения, что они сугубо исполнители. Вот что бы мне хотелось. Пробудить какие-то, понимаете, совершенно неожиданные в них творческие какие-то начала, какие-то силы пробудить в них, которых они сами не подозревают. Вот поэтому мы, я говорю, запускаем вот различные проекты и в области пластики, и в области художественного слова, и в области вокала. То есть мне хотелось бы, чтобы немножко труппа встрепенулась, потому что и действительно на сцене хочется видеть умных, ярких, самостоятельных, ответственных артистов.
2: Которые плетут вот этот
3: мир
2: театральный.
3: Которые понимают, ради чего они выходят на сцену. Понимают миссию театра.
2: Николай Николаевич, наверное, последний вопрос. Расскажите про «Большие гастроли».
3: Мы сотрудничаем с федеральным проектом «Большие гастроли». Это всероссийское гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации. Это очень серьезная федеральная программа. Мы сами несколько раз участвовали в этих «Больших гастролях» и ездили по Сибири, ездили в среднюю полосу. В этом году к нам приезжают два замечательных театра. Это буквально на следующей неделе у нас приезжает театр на Трубной, главным режиссером, руководителем которого является Дмитрий Хананович Астрахан, который у нас поставил два спектакля, которые с успехом идут на нашей сцене. Они привозят аж 5 названий, очень интересные. И я думаю, зрителю челябинскому будет любопытно сходить, ну, помимо медийных лиц, которые выйдут на площадку, просто сами по себе названия. Там и будет «Четко», «Чарлей», и «Чужой ребенок», который когда-то у нас шел. Будет «Дама с камелием». И заходите на сайт, на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите. Там обо всем об этом очень подробно написано. Я думаю, что мы подружимся с этим театром, и нам самим любопытно сходить посмотреть. Потому что не всегда удается съездить в Москву, в столицу, в Питер, в другие города. А культурный вот этот обмен, он крайне необходим. Он расширяет наш творческий кругозор, расширяет кругозор зрителя. Вторым вот театром, который к нам приезжает, это будет Луганский академический театр. драмы, музыкально-драматический, точнее, театр. Они привозят к нам три названия. «Распятая юность». У них есть такая рок-опера о подвиге молодой гвардии. Ну, понятно, это их местный материал, и они не могут обойти его стороной. Потом будет очень интересный тоже мюзикл «Опасные связи». Ни много, ни мало такое, да, произведение Шедерло Делакло. И потом будет «Бабий бунт». Музыкальная комедия по рассказам Шолохова, по донским рассказам. Мы с радостью открываем, да, двери и ждем зрителей. Еще раз говорю, заходите, дорогие друзья, подписывайтесь, смотрите наши соцсети, ВКонтакте. Там все-все подробно для вас рассказано. Ну и на сайт на наш тоже заглядывайте.
2: Замечательно. И я тоже присоединяюсь и говорю, что приходите обязательно в Театр драмы. Спасибо вам огромное за это интересное интервью. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» был главный режиссер Театра драмы имени Наума Орлова Николай Асминов.
3: До новых встреч в театре.
2: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: Почти час дня в Челябинске, дорогие друзья. Продолжаем проводить эту замечательную осеннюю субботу вместе. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Следующий час нас порадует большим количеством замечательных музыкальных композиций, поэтому оставайтесь с нами на одной волне. Пусть ваш день будет комфортным, музыка хорошей, а компания очень приятной. Не переключайтесь и комфортного вам дня, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня Челябинску исполняется 290 лет. С юбилеем горожан поздравил губернатор Алексей Текслер. Челябинск – это город, в котором я родился. Это трудовой инженерный город, при этом и город науки. У нас живут патриотические люди, поэтому Челябинск – Танкоград. Если одним словом, за что я люблю Челябинск – это мой дом. Всех челябинцев с юбилеем, сказал он. Губернатор отметил, что город имеет большую историю и крепкий характер, и вместе с жителями меняется к лучшему. Он пожелал челябинцам мира, здоровья и благополучия. В первом полугодии 2026 года в Челябинской области завершили 14 проектов инициативного бюджетирования, механизма, который позволяет жителям самим определять, какие объекты благоустроить. На эти цели выделено более 1,5 миллиарда рублей. Механизм запустил губернатор Алексей Текслер в 2021 году. Благодаря ему в области появляются отремонтированные дороги, дворы и общественные пространства, сообщает Заксобрание региона. Например, в восточной части поселка Увельского открылась новая спортивно-игровая площадка, созданная по программе инициативного бюджетирования. Проект, разработанный при участии самих жителей, успешно прошел конкурсный отбор и получил областное финансирование, отметил депутат Заксобрания Владимир Перезолов. Семья Крысаковых из Агаповского района Челябинской области признана лучшей в номинации «Многодетная семья» на всероссийском конкурсе «Семья года 2026». Роман и Екатерина вместе более 20 лет и обошли тысячи претендентов со всей страны. У них трое детей, и старший Артем увлекается программированием и 3D-моделированием. Средняя Татьяна состоит в движении первых и занимается легкой атлетикой, а пятилетний Сергей растет любознательным и активным. Глава семьи совмещает работу со спортом и игрой в духовом оркестре и сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО. Его супруга – педагог дополнительного образования, владеет множеством рукодельных техник от шитья до рисования. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 18. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 13:13 в Челябинске, дорогие друзья. Вы можете загадать желание. Ну, а я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы ваша суббота проходила комфортно и приятно. Так же, как и звучит музыка, которая играет в эфире «Радио Стол». Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию «Pretty Woman», конечно же, известную нам по фильму «Красотка». Ну и вообще, суббота, она располагает, особенно такая дождливая и промозглая, к просмотру кинофильмов, пребыванию в приятном расслабленном состоянии дома или, может быть, в прогулке или в каких-то небольших делах и заботах. В любом случае, дорогие друзья, пусть ваша суббота проходит приятно.
1: Кавервилль на радио 100.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 18.
1: Радио 100.

Дорогие друзья, согласитесь, что в осени есть что-то уникальное и неповторимое. Каждое время года по-своему прекрасно, но именно осенью нам хочется какого-то внутреннего уюта, тепла, закутаться в какой-то невероятно теплый шерстяной шарф, долгих пеших прогулок, неспешных, конечно же, интересные книги, ароматного чая или, может быть, горячего сладкого какао. В любом случае, осень делает нас немножко другими, немножко лиричными, немножко меланхоличными, так и наша сезонная рубрика «Осенний джаз» добавляет нежных, размытых красок в это

0: прекрасное время года. Сейчас мы проведем с вами несколько незабываемых минут в компании Херби Хэнкока и Норы Джонс. Они исполнят нам великолепную композицию «Quartz Park». Дальше нас ждет много замечательной музыки. Ну и, конечно, совсем скоро я расскажу вам о том, как можно провести эти выходные, поэтому оставайтесь с нами. У нас атмосферно.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась?
4: Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
8: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Блюдо от верблюда и выставка «Маяк. Простые истины». Куда сходить в выходные? На набережной реки Миасс пройдет ставший уже традиционным гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда». В субботу в программе флайборд-шоу на воде и выступления воздушных гимнастов. На сцене играет группа «Балалайка Бразерс». На протяжении всего дня в мастерской «Вкус вдохновения» можно будет посетить творческие занятия для всей семьи. От создания оберегов до искусства сервировки. В саду камней состоятся танцевальные мастер-классы и семейные интерактивы. В 5 часов начнется концертная программа с любимыми хитами детства. А в 8 вечера на сцену выйдет специальный гость Кирилл Лирик. В 5 вечера субботы на площадке возле торгового центра стартует большой праздничный концерт, хедлайнером которого станет Валерий Сюткин. В воскресенье площадки на набережной начнут свою работу также с полудня. В арт-сквере состоится презентация гигантского 290-килограммового торта «Челябинск». Десерт разделят на 5000 порций и угостят всех желающих. Продолжат работу мастерские. Дети смогут смастерить необычные аксессуары, расписать веера и создать декоративные пирожные. В саду камней с полудня до 5 вечера пройдет семейный марафон живой музыкой и танцами. Без возрастных ограничений. Кроме того, на протяжении выходных в арт-пространстве «Антураж» на Ленина, 79, можно посмотреть персональную выставку Марии Тупикиной, продолжает художница.
2: Представьте мир, в котором цвет становится эмоция, картина истории. Меня зовут Мария Тупикина, и я приглашаю вас в этот мир. Приходите на мою выставку «Маяк. Простые истины». Мы привыкли все усложнять и искать ответы там, где их нет, а ведь природа устроена гораздо проще. Она дала нам легкое дыхание и просто предложила жить. А мои картины приглашают вас увидеть свою собственную легкость. Они напоминают о том, что мир не ждет от вас подвига, он ждет вашего взгляда. Ведь иногда достаточно изменить взгляд, и привычный мир становится другим, легким и радостным. Мои картины о простых истинах, которые мы знаем с детства, но иногда забываем. Приходите. Вместе мы сделаем эту жизнь легче и прекраснее.
1: Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». Я, Соня Дегтярева, поздравляю вас с Днем города и желаю вам насыщенных выходных.
0: Афиша выходного дня на радио 100.

0: Завершаем час в компании Майкла Джексона. Ну, а прямо сейчас у нас с вами Мина, I'm a fool to want you. Красивая атмосферная композиция, очень спокойная и размеренная. Надеюсь, что ваша суббота проходит точно так же. Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой, а впереди нас ждет много отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 101.5.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Россия примет участие во встрече министров энергетики G20, которая пройдет в американском Хьюстоне с 14 по 16 сентября. Как сообщил в телеграм-канале посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев, в состав делегации войдут представители Минерго, МИДа и Минприроды. В этом году на встрече планируется обсудить энергетическую безопасность, изобилие и доступ. Посол отметил, что российские идеи о вариативности энергобалансов, технологической нейтральности, роли ископаемого топлива, природного газа и мирного атома становятся все более востребованными. Переговоры Израиля и Ливана в Риме перенесены на октябрь. Ранее их планировали на следующую неделю. По данным источника портала, из числа должностных лиц США вместо Рима послы двух стран встретятся в Вашингтоне в Госдепартаменте. Причиной послужила подготовка сторон к другим мероприятиям, включая неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что восьмой раунд переговоров о мирном урегулировании конфликта был намечен на 15-16 сентября. Международный союз велосипедистов в первой декаде сентября присвоил нейтральный статус двум российским велогонщикам – Виктору Бугаенко, который ранее получал отказы из-за удаленных фотографий в соцсетях, и Вадиму Гречишкину. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС. В мае 2023 года союз разрешил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях международного календаря как нейтральным индивидуальным спортсменам без ассоциаций с национальными федерациями и олимпийскими комитетами. 5 июня он освободил велогонщиков-юниоров с российским спортивным гражданством и их персонал от необходимости подавать заявку на статус нейтрального. Всего с июня 2023 года нейтральные статусы получили 185 российских спортсменов и 29 представителей персонала. По данным Таиландского информационного центра недвижимости, россияне стали вторыми среди иностранных инвесторов по покупке квартир в кондоминиумах за первую половину года. С января по июнь они оформили 842 объекта общей стоимостью более 3,5 миллиардов батов. Это 109 миллионов долларов. В годовом выражении спрос россиян вырос на 50% по количеству сделок и на 75% по их суммарной стоимости. Средняя площадь приобретаемого жилья составила 41 квадратный метр. Средняя цена квартиры – около 4 миллионов батов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 18. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 14:13 в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем нашу с вами замечательную музыкальную субботу. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Надеюсь, что ваша суббота проходит комфортно, и пусть, если у вас есть сегодня какие-то дела и планы, они все реализуются гладко и, конечно же, с огромным удовольствием. Ну и желаю вам оставаться на одной волне с Радио 100. Мы точно сделаем ваш день чуточку комфортнее.
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: Дорогие друзья, продолжаем наслаждаться осенью с нашей сезонной рубрикой «Осенний джаз». Прямо сейчас в ней Тиль Брунер. Ну и, конечно, впереди вас ждет много отличной музыки, а также мы немножко окунемся в лето с проектом «Лето. Дети. Книги». Речь пойдет о произведении Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Ну и, конечно же, услышим комментарий ведущей книжных клубов Резиды Салихьяновой, о чем эта книга с точки зрения взрослого. Оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 12 лет.
2: Всем привет, меня зовут Сева, мне 11 лет, и я вам расскажу про книжку «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Книжка мне очень понравилась, она очень интересная, особенно морские приключения, так как я очень люблю все про корабли. Там это достаточно подробно описано, особенно само устройство корабля. Ну, мачты, паруса, такелаж, рангоут, например, каюта для матросов, камбуз и каюта-компания. У меня была книжка со всякими справками научными, поэтому там было все подписано. Ну и так я много знал и до этого. Ну, мне это очень интересно, потому что я с детства любил пиратов. Главарь пиратов Джон Сильвер, он же Одноногий, был коком на корабле, а потом поднял бунт и сам пошел искать сокровища. Он их искал по карте, следовал всем инструкциям, но оказывается, сокровища нашли до него. Как совсем отрицательный персонаж, он мне не представляется, но является таким. Больше связано с его прошлым. Он был правой рукой капитана Флинта, самого грозного пирата. Я бы хотел повстречать Джима и спросить бы у него, что он сделал со своей долей сокровищ. Джим — это главный герой, от которого идет повествование. Он мальчик, сын трактирщика, который волей судьбы связался со всей этой историей. Ну, читать можно, наверное, примерно так же лет с 10, так как будет... Может быть, что-то будет непонятно, но сам дух приключений... Он доступен почти что всем.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду взрослый детский книжный клуб в Челябинске. В 1881 году Роберт Льюис Стивенсон нарисовал для пасынка карту вымышленного острова. Через 2 года из этого рисунка вырос «Остров сокровищ» — книга, которую с тех пор называют эталоном приключенческой литературы. Главные персонажи — Джон Сильвер. Одноногий кабачек с попугаем на плече. Он предает, лжет, торгуется с совестью и остается обаятельным до последней страницы. Стивенсон сделал гениальную вещь. Он создал злодея самым живым человеком на корабле, потому что он единственный, кто не притворяется перед самим собой. Он честен в своей корысти, честен в своем страхе, честен в своем желании выжить. И эта честность подкупает. Остальные играют роли. И вот что самое удивительное. На этом корабле есть смелые, порядочные люди. Но читатель почему-то все время ждет именно Сильвера. Ловит каждую его реплику, следит за каждым шагом. И не может понять, чего в этом человеке больше – угрозы или правды. Стивенсон словно подводит нас к простой мысли. Человек, который честен с собой, всегда интереснее того, кто старается быть правильным. Даже если первый опасен, а второй надежен. Джим Хокинс тоже чувствует это. Мальчик, оказавшийся среди взрослых, не знает, кому верить. И поэтому учится смотреть не на слова, а на поступки. И в этом, пожалуй, главное богатство романа. Он дает возможность пройти через бурю, побыть на корабле, научиться держать паузу, не говорить лишнего, понимать, что иногда молчание — это спасение. В конце Сильвер уплывает. Просто садится в лодку и исчезает. И, пожалуй, именно после этого хочется открыть книгу снова, чтобы еще раз оказаться на борту, почувствовать запах моря, увидеть, как из тумана выплывает остров. И понять, кем ты сам окажешься, когда вокруг не останется правил.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Почти 3 часа дня в Челябинске, дорогие друзья. Оставайтесь с нами в курсе самых актуальных новостей. О том, что происходит в регионе, в начале следующего часа нам с вами расскажет Елена Трубникова. Ну и, конечно же, впереди вас ждет много музыки высшей пробы. Не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня Челябинску исполняется 290 лет. С юбилеем горожан поздравил губернатор Алексей Текслер. Челябинск – это город, в котором я родился. Это трудовой инженерный город, при этом и город науки. У нас живут патриотические люди, поэтому Челябинск – Танкоград. Если одним словом, за что я люблю Челябинск – это мой дом. Всех челябинцев с юбилеем, сказал он. Губернатор отметил, что город имеет большую историю и крепкий характер, и вместе с жителями меняется к лучшему. Он пожелал челябинцам мира, здоровья и благополучия. 11 сентября в Челябинске наградили победителя регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» национального проекта «Кадры». Лучший машинист – Дамир Насыров, второе место у Станислава Рудакова, третье – у Евгения Федорова. Дипломы вручил вице-губернатор Роман Воллерт. Соревновались представители шести городов – Челябинска, Златоуста, Карталов, Орска, Оренбурга и Кургана. По словам главы управления по труду и занятости Александра Шигурова, конкурс повышает престиж рабочих специальностей и помогает росту кадров. Финал с 14 по 16 октября 2026 года в Екатеринбурге с крупным призом для чемпионов. В Чебаркульском городском округе открылась первая модельная библиотека после модернизации по национальному проекту «Семья». Она получила название «Бриз». Исполняющий обязанности замгубернатора Вадим Евдокимов отметил, для Чебаркуля это первая модельная библиотека, для области – 50-я. А до конца года откроются еще 4, и всего их станет 54. Модельный статус – это не только обновленный облик и новые фонды, но главное – новые технологии, проектный подход и кадровое обновление. В библиотеке пройдут книжные обсуждения, встречи клуба любителей чтения и мастер-классы для детей и взрослых. Для юных посетителей оборудованы интерактивная песочница, кукольный и теневой театры, есть настольные и интерактивные игры. Учреждение адаптировано для людей с ОВЗ, есть рабочее место для посетителей с нарушениями зрения. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 18. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
3: «Диана».
2: Подробности на сайте diana74.ru.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 15 часов 15 минут в Челябинске, дорогие друзья. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Желаю вам комфортной субботы, приятной компании, ну и, конечно же, принять участие в праздновании Дня города. Сегодня у нас много мероприятий, так что если погода вас не пугает, то обязательно выходите на улицу, берите с собой зонт, хорошее настроение и присоединяйтесь к праздничной программе. Хорошего вам дня, дорогие друзья.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: О погоде на радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 18.
1: Радио 100.

0: продолжаем нашу субботу на волне 100% комфорта. Друзья, желаю, чтобы ваш день проходил так же приятно, ненавязчиво и спокойно, как музыка, звучащая в эфире Радио 100. Спасибо огромное за то, что встречаете и проводите этот день вместе с нами. Хорошего вам настроения.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Азбука моды на Радіо 100. Медіаперсони. Спецвыпуск к параду моды на Кировке.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Медиаперсоны.
2: Всем привет! Я Дарья Годунова, заместитель генерального директора по цифровым медиаресурсам. Секонд-хенды, честно говоря, я не понимаю. Была пару раз, но не могу сказать, что что-то себе даже приглядело. Мне кажется, что вещь все равно должна быть новой. Я не против секонд-хендов. Скорее всего, там можно что-то найти очень классное, но я этого делать не умею. Мне вообще, в принципе, нравится ходить по магазинам и выбирать вещи на маркетплейсах. В чем плюс магазина? В том, что ты можешь прийти, почувствовать вещь, потрогать, как она прилегает к телу, приятно, неприятно, жарко в этой вещи, либо тебе комфортно и все прекрасно. Можно же сделать хитрее, посмотреть что-то в магазинах, что тебе нравится, и заказать на маркетплейсе. Возможно, это будет дешевле, а может быть и не будет.
0: Комментирует популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова.
3: У микрофона Марина Суханова. И это специальный выпуск к параду моды на Кировке, где медиаперсоны, сотрудники медиахолдинга «Первый областной» пройдутся по подиуму. Мы живем в очень интересное время. Рай для потребителя. Собирать свой гардероб можно в красивых бутиках, на маркетплейсах, на ресейл-платформах или в секонд-хенде. Я сегодня хочу подробно остановиться на последнем, потому что времена стигматизации секонда прошли. Покупать в секонде не зазорно, ибо к бомжам, маргиналам и студентам присоединились люди отнюдь не бедные, а осознанные. Приведу убийственный факт. Если сегодня остановить все фабрики и заводы по производству одежды, то существующей уже созданной одежды хватит еще на 6 поколений. Зачем идти на поводу быстрой моды и каждый сезон покупать новую одежду, которая выдерживает лишь пару стирок? Бедной Африке столько одежды не нужно. Переработка одежды губит планету, причем так же, как и ее производство. Погуглите самостоятельно. Или посмотрите на страницы подкаста «Модная азбука» на Радио 100 ВКонтакте или на моей странице. Во что превратилась пустыня Атакама в Чили после того, как ее превратили в мировую свалку одежды? Уверяю вас, вы сразу присоединитесь к отряду «Эко-френдли». Осознанное потребление и зеленая повестка свое дело делают. Хотите продлить жизнь вещам и остановить перепроизводство? На помощь приходит ресайклинг и апсайклинг. Ресайклинг – создать купальник из переработанных пластиковых бутылок. Апсайклинг – сшить рюкзак из старой пары ненужных джинсов. Эко-френдли не торопится покупать новую одежду и тем самым поощрять все новые производства. Эко-френдли разворачиваются в сторону секонд-хенда и начинают поиски интересных вещей, например, из категории «винтаж». Если вы в своем гардеробе исповедуете узкий, редкий стиль, например, гарсон, кокет или гаучо, то в масс-маркете вам ловить нечего, а в секонде вы можете найти винтажные сокровища совсем за небольшие деньги. Выделю еще одну причину полюбить секонд. Там можно отловить редкие бренды, которые уже ушли с нашего рынка или закрылись вообще. Иногда случается, что в актуальную модную повестку залетает стилистика из прошлого. Например, брюки, клёши 70-х или широкие плечи пиджака из 90-х. Тогда такие предметы вы можете новыми купить в масс-маркете или подержанными, аутентичными в секонд-хенде. Нам остается только принять тот факт, что секонды и ресейл-площадки с нами надолго. А значит, мы будем постепенно изменять свои покупательские привычки. И фраза «Я одеваюсь в секонд-хенде» будет звучать гордо. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства. Увидимся 11 сентября на Кировке в 19:30. А также смотрите прямую трансляцию на телеканале «Урал-1» в 19:30. Повтор показа смотрите на телеканале ОТВ 12 сентября в 19:00.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

15:54 в Челябинске. Дорогие друзья, время с вами летит незаметно, а день промчался мгновенно. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Мы с вами встретимся в эфире в понедельник. Я желаю вам хороших выходных, прекрасного настроения. Пусть все задуманное получается легко, главное с удовольствием. Ну и, конечно, не переключайтесь, ведь на волне Радио 100 вас ждет много прекрасной музыки и отличного настроения.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Доход за первый год – 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
6: Диатоника на Радио 100.
7: Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
8: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Челябинск, ждем тебя на праздничном концерте. 13 сентября на площади у торгового центра «Мона». Начало в 16:30. Приходите всей семьей на яркое шоу при поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный, 6+.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина». Выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: зап.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсе,

0: офисах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
7: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они. Молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
5: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Челябинск, готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите все.

0: семьей.
1: При поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер телеканал ОТВ. Вход свободный 0+.
2: Азбука моды на радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: fantastic, fantastic, that's you.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на радио 100.
1: Autumn in New York,

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашточкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм»